0: Так, все-таки.
1: Блин, а он всем дает секс, очень делает.
0: Он всем дает секс.
2: Reno, Adam 736 on your air on assignment.
0: Adam 736.